Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль, гуляй.

четко шепчется с моей. У них давно роман, так что

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Пиши письма, ветер в спину.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

другой говорил перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Европа и США должны продолжать реализовывать в отношении России подход «Мир через силу». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «Мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража. Комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор Россия – единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «Мир через силу», укрепляя санкционный режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетические секторы, военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает.
2: Про Ригу.
1: В рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
1: Партнер шоу Шизгара – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
2: Ну, значит, как все было? Сначала солнце попыталось взойти, то есть оно взошло, конечное дело, ну, не так ярко, как, может быть, кто-то хотел, но это было спрогнозировано. А потом вот на два автомобиля движение в Риге стало больше, это мы с Алексеем двинули каждый со своей точки в сторону своего рабочего места, что является здесь студией «Радио Рокс».
3: Если бы только мы, а тут еще столько, значит, прибежало вместе с нами, но я имею в виду не сюда, в студию «Радио Рокс», а на улицах мы удивились очередной раз, как много все-таки рижан по пятницам не спит в такую рань.
2: Ну и теперь большая часть адекватной публики, которая за рулем мне не только включила частоту 88,6. Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов.
2: Вот что из себя представляет первая пятница лета 26-го года. То есть у нас, понятное дело, что день является 156-м с самого начала. И ближайшие ориентиры у нас таковые. 6 дней пролетает, и не пролетают футбольные болельщики мимо своих телевизионных приемников, поскольку стартует чемпионат мира. Наконец-то. Ну а потом 19 дней, и вся страна, а также куча приехавших, хочется верить, гостей, к вам или просто по существу, будет вместе с нами встречать праздник Лыгова.
3: Ну, а что касается температуры, то у нас сегодня опять серединка. Такая нежная, укутанная облаками, немножко дождливая, но все-таки серединка. Вот эти плюс 16 сегодня с утра, они находятся между температурой 3,2 градуса выше нуля, которая была в далеком 47-м, это самая низкая температура в Риге в этот день. А самая высокая была в том злополучном 19-м, когда было плюс 29,5, ну, наверное, конечно, не с утра, а чуть поближе к обеду, но тем не менее.
2: Слушай, ну ты правильно сказал, что это половинка вот это дело. Это когда хлеб кто-то любит корочки по краям, а кто-то вот сразу в самую серединку залазит и говорит, не надо мне корочки, пускай там их ест тот, у кого
3: птички
2: хочет.
3: Так
2: или
3: делают,
2: птички,
3: обычно.
2: Птички, да, с серединки начинают. Слушайте, ну все мы, включая птиц, назовем вещи своими именами, зависимо от того, как ведет себя Луна, поэтому прислушаемся к астрологам.
3: 20-й день сегодня, он счастлив для всех предприятий, говорит Альберт Великий. Но, правда, болезни продолжительны, поэтому сегодня надо особенно беречь здоровье. Сны ненадежны, поэтому можете забыть их. Все предпринятое сегодня будет иметь успех.

0: здорово. Наконец-то запрещено есть мясо, напрягать зрение. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей и традициями. Но получается, что предпринимать можно что-то либо виртуально, либо, в конце концов, разгрести там что?
1: Или тот, кто балкон, гараж. В отпуск ушел кто-то. Мы ему там сначала презрение выражали. Получается, выиграл он. Только вот. Ну, а ты говоришь, значит, зрение не напрягать?
0: Зрение не напрягать. Mm-hmm.
1: Хорошо, давайте тогда слух напрягите чуть-чуть. Мы вам сейчас важную и полезную информацию для тех, кто собирается перемещаться в пространстве, причем в бизнес-классе не просто как вам, а с помощью Baltic Business Aviation Center, потому что это поддержка Шизгара на этой неделе. Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок и без ограничений, которые иногда случаются у регулярных рейсов.
0: ББАЦ – это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, ну и, разумеется, другим направлениям по всему миру. Просто мы перечисляем обычно вот эти, потому что сразу становится понятно – это направления, которые наиболее востребованы. В компании подберут оптимальный вариант для перелета под задачи клиента. Будет это бизнес-джет для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, ну или срочные вылеты, индивидуальные маршруты, а также перелеты для отдыха и семейных путешествий.
1: ББАЦ помогает сэкономить самые ценные ресурс «Ваше время» Baltic Business Aviation Center, bbac.aira, это 8 букв, или вот они, 8 цифр, 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Парал вчера человек, чувствуется там. 7 часов 13 минут, берегите горлышко и все остальное связано с вашим здоровьем. Слышали, что астрологи вам напророчили на сегодня. Привет тому, кто включил свой радиоприемник. Иногда будет громко, иногда будет не совсем громко, но все равно бодро, потому что это Шизгара, это Радио Рокс Рига. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Знаете, помимо того, что будет громко, будет точно всегда весело и очень часто полезно. Ну, вот, например, когда ты понимаешь, что в такой день, как сегодня, надо чем-то заняться, чтобы остальные, не знаю, позавидовали или подумали, что вот он знает чуть больше и чуть больше про этот день.
0: Знаешь, сейчас обжора какой-нибудь сказал, полезно то, что в рот полезло. А ты тут когда-то вот Вронского цитировал, сказал, это не ешь, говорит, где же полезность-то? Слушайте, ну давайте вообще тогда какой-нибудь праздник придумаем, или что-то придумаем там, мы процитируем просто, например. Смотрите, мы сегодня в пятницу с вами встречаемся, а сейчас помним среду, не просто какую-то, окружающую всех среду. Сегодня вот установлены, опять-таки, организации из трех букв ООН, праздник, в 72-м году это было, прошлого столетия, ну, является для всех экологов, причем как таких адекватных экологов, так и неадекватных тоже все равно каким-то основным способом привлечь внимание. Смотрите, вокруг нас какая окружает среда.
1: Но на самом деле, действительно, били в колокол и призывали всех обратить внимание, потому что в конце 20 века эту окружающую среду начали со страшной скоростью уничтожать или превращать в ту среду, которую мы бы не хотели, чтобы нас окружало. Начали бездумно вылавливать рыб, отстреливать животных, что самое главное, выпиливать гектары леса, ну и распространять пластик по всему земному шару так, чтобы он потом забил все наши органы. И органы наших братьев меньше. Я имею в виду рыб, осьминогов, лис,
0: которых
1: кабанов.
0: Предупредить-то их никак нельзя, что вот это вот не то, что нужно глотать. Они берут и глотают, бедненькие.
1: Есть здесь, знаете, несколько точек зрения относительно того, что экологи порой перебарщивают.
0: Потом, вот я сказал про этих первые неадекватные.
1: Да-да-да, потом оказалось, что, конечно, этот пластик, которым все забито, это был пластик на руках тех, кто проводил эксперименты, и ровно с этих рук попал под микроскопы. Но, тем не менее, все видели фотографии пластиковых городов в океанах, они точно не фейк, они действительно существуют. И удивляешься, когда смотришь вокруг, вот даже в городе, пройдешь где-нибудь по дворам, ведь иногда можно удивиться, как люди умеют все взять и загадить.
0: Причем быстренько это происходит. Очень как талант какой-то. Ну, ты правильно сказал, что вот и океан упомянул, да и то, что вот безрассудный вылов рыбы. Там, и все остальное тоже, конечно, я с этим соглашусь. Но просто сегодня еще 5 июня отмечается Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.
1: Об этих людях мы даже говорить не будем. Я имею в виду браконьеров. Браконьеров, которые ловят рыбу так, чтобы ей было плохо.
0: Причем ее вроде как уже и не нужно столько, они все ловят, понимаешь? Вот, понимаешь, вот проснулся с одной мысли, пойти и вот нагадить хочется.
1: Согласись, сказать. Есть какой-то негатив, вот что абсолютно. В обсуждении этой истории с окружающей средой и экологией, что про браконьеров, которые занимаются незаконной рыбной ловлей, все-таки какой-то осадок остается. Есть у нас сегодня повод, который никакого негативного осадка оставить просто не может, это день портного.
0: Вот. Профессионалы, вот иголки, нитки и ткани во всех отношениях. Я сразу, знаешь, вот кучу фильмов вспоминаю, где все вокруг портного крутится. С другой стороны, понимаем, что многие считают, что удел женских рук как раз вот взять что-нибудь там виртуозно сделать. А вспоминаешь, сколько реальных мужчин именно вот портных и проявила себя и как чудо-кутюрье там высокой моды, да и не только моды. Я знаю кучу людей, которым вот если нужно что-то вот помочь быстренько так перешить, сделать, я знаю кучу мужских рук, которые с этим справятся.
1: Да, и вообще, если вспомнить историю, то еще в начале 20 века вот магазин готового платья, это было что-то такое, ну, куда ты обращался, если уж совсем нет либо денег, либо времени. А так каждый уважающий себя человек шел к портному, который брал это не совсем готовое платье, снимал мерки, а во время съемок мерки ты мог с кем-то что-то обсуждать, что мы видим в огромном количестве фильмов про мафиози и шпионов.
0: Клуб по интересам, по сути дела.
1: Да, получал. Но и получалось вот это самое изделие, которое идеально сидело на талии, плечах и бедрах, и это была заслуга портного.
0: И, по сути дела, это проявляло твою или вот какую-то семейную индивидуальность. Ну и давайте закончим цветением. Мы же окружающую среду, когда позиционируем, там еще и растения разные. Сегодня фестиваль роз в Болгарии. Ну, мы же говорили, что у болгар к розам, да у всех к розам хорошие отношения, но болгары из этого еще и бизнес делали.
1: Они просто сказали, что это наше.
0: Да, все.
1: Все остальные просто относятся к розам, а болгары сказали, не-не-не, ребята, это наш цветок, это наша болгарская роза, потому что вы ее просто выращиваете, друг другу дарите и нюхаете.
0: А потом выкидываете,
1: а мы из нее делаем масло, и вы потом радуетесь косметике, которую мы сделали вот на ее основе.
0: Мы гоним на всех тех, кто не понимает, говорят болгары, гоним это самое масло и вот так и обогнали всех.
1: Ну, в общем, в Болгарии фестиваль роз, который заканчивается в эти первые выходные июня, то есть сегодня, по сути, будет кульминация. Ну, там, базарчики, сами понимаете, всякие. Базары, шествия, карнавалы, давай, развлечения.
0: Давай скажем, не только же масло они гонят, все-таки они алкогольные продукты под названием розовый ликер. Она тоже чисто болгарская.
1: Розовое варенье.
0: Всем на удивление.
1: Ну, то есть они его и едят, и пьют, и мажут.
0: На моську, потому что еще и розовая знаменитая косметика болгарская. Что-то отпиарили Болгарию, ну, нам не жалко.
1: Почему? Если они заслужили, да, со своими розами.
0: Вот заслужил, и был отмечен в Шизгаре. Вот, может, и у вас скоро так получится. 7 часов и 20 минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
3: Домой!

0: Радіо Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Авиэйшн Сенчер».
1: Как классно выкрутились. И браво про всю ночь полеты. Тут еще и «Болтик Бизнес Авиэйшн Сенчер». А мы сейчас с вами тоже слетаем. Причем слетаем с вами исторические события. Вспомним, что человек сделал такого необыкновенного именно 5 июня.
2: 5 июня 1527 года Парацельс начал курс лекций по медицине в Базельском университете в Швейцарии. Вывесил на доске объявление, программу своих лекций. Ну и несмотря на то, что 5 июня, все обратили внимание, значит, но... Казалось бы, 5 июня, но кто начинает учиться? Видите, в Швейцарии в 16 веке так могли себе позволить. Значит, преподавание началось со скандала, потому что, во-первых, Парацельс пригласил на лекции всех желающих и рассказывал им абсолютно все, что знал, в то время как его коллеги-врачи считали, что искусство врачевания надо окружать тайнами.
1: А, понимаете, Парацельс-то был еще и оратор тот еще. О, есть классный анекдот, чуваки, и начинает какую-то еще такую тему рассказывать. И тех стало напрягать. Что он делает? Что? Ты что, шоумен тут, что ли, еще? Давай, ты по делу давай.
2: Во-вторых, Парацельс объявил, что он будет читать лекции на немецком, а не на латыни, как это было принято тогда. Ну, и врач считал, что главное это не традиция, а чтобы студенты поняли, о чем рассказывает преподаватель. А если они латынь знают на половину, то и, в общем, как бы половину и получат тот, кого они будут лечить.
1: Это очень хороший пример. Представляете, уже в 16 века люди понимали, что главное донести знания для человека, а не главное, чтобы он качественно говорил вот на латинском языке.
2: Ну, и в-третьих, на первой же лекции Парацельс перед глазами изумленной аудитории сжег сочинение Галена и Авиценны, да, потому что Галена и Авиценна в то время считались, ну, такими столпами, неоспоримыми оплотами.
1: Да и рифма классная. Галена, Авиценна. Там.
2: Да. Ну, а Парацельс объявил, что даже завязки его башмаков знают больше, чем эти древние мокрутники. Да, давайте все будем изучать здесь, наживую. Ну, и вдобавок к этому Парацельс предпочитал учить студентов не в классах, а у постели больного и в анатомическом театре, потому что считал, что главное для врача – это опыт и практика. Ну, злые языки на самом деле, конечно же, говорили, что так нельзя, что это не медицина, а шарлатанство. Но, тем не менее, когда мы вот сказали Парацельс, все же вспомнили, знают такого ученого.
1: Абсолютно. Да и, в принципе, знаешь, я теперь вот дошло до меня. Мы же в институте учебные часы называли парой. А я теперь понимаю, вот таких вот, это же воспоминания из уст в уста. Вот были пары, когда Парацельс выходил, и там все сжег.
2: Обрати-ка внимание, какой шоумен все-таки, да? Вот так вот на первой лекции начал с того, что сжег труды предшественников. Это то же самое, что сейчас вышел.
1: Ну-ка.
2: Я думаю, кого бы сжечь?
1: Ну, давай что-нибудь там вышел, это про второй закон Ньютона, кто-нибудь что-то сказал.
2: Да-да, да, вот, например, вышел и сжег Ньютона.
1: Кстати, насчет Ньютона. Ньютон-то зачислен студентом в Кембриджский Тринити Колледж. Аккурат вот в такой же день, 5 июля, представляешь, вот вспомни Ньютона, вот и он.
2: Да,
1: Ньютон, вот и он.
2: И Исаак Исаакиевич Ньютон на самом деле тоже, видите, начал учебу летом, а не осенью, потому что традиция тогда такая была. Ну, по весне, наверное, мир просыпался, и все начинали какие-то новые этапы своей жизни.
1: Потому что традиции были. Вот монархический строй, я бы так сказал. Кстати, насчет монархического строя. В 1849 году, 5 июня, Дания становится конституционной монархией. Вот, а вы как хотите? Что у вас конституция была? Или что вы монархи были? А датчане такие, они говорят, а можно и то, и другое? Говорит, ну ладно, давайте заверните нам тогда.
2: Значит, смотрите, у нас сегодня еще день, когда мы можем радостью поделиться с теми, кто связан с железной дорогой. Потому что в 1883 году, 5 июня, состоялся рейс Восточного экспресса. Он отправился из Парижа. Ходил он, как вы помните, в Стамбул. Но там было много разных его ипостасей. Он то шел только до Вены, потом от Вены до Стамбула. Потом решили еще некоторые города тоже к нему добавить. Ну, была такая сеть, которая называлась Восточный экспресс. Главное в нем было роскошь. Вот этот шик, который ты получаешь, пока несколько суток добираешься куда-то там на восток.
1: Хотите атмосферку под чуки-чуки-чуки-чуки? Вот тогда и получаешь билет на Восточный экспресс. Ну, а потом народ подумал, говорит, ну что это восток такой, понимаешь, вот до Стамбула доходит. А что там дальше, что ли, востока нет? Говорит, да там полно, там, да если туда идти, там даже и Сибирь едет. Что ты сказал? Сибирь. Слушай, а давай мы железнодорожники, у нас дрезина есть, 4, ну ладно, 3. Давай мы Транссибирскую магистраль окучим. А ее уже окучили.
2: В Китае, в общем, как бы до самого, до Тихого океана, до Китайского, а может даже до Желтого моря ходил этот экспресс. Я даже боюсь представить себе, сколько дней, даже с современными скоростями, я думаю, что это дней 12 точно.
1: Я бы хотел посмотреть на семьи тогдашних проводников, которые там типа... Это как, знаешь, как в море провожают человека, там, допустим, он ушел. Папка-то вот пошел там покорять, бороздить. А тут, а мамка когда? Сколько чаев-то надо было заварить в этом Транссибирском?
2: А мы не можем не упомянуть, что 5 июня 1981 года вышла первая статья с описанием синдрома приобретенного иммунодефицита, СПИДа. Он тогда еще СПИДом не назывался. Опубликовали статью американский иммунолог Марк Готлиб и врач общей практики Джоэл Вассман. Да? Ну и в материале были описаны 5 случаев пневмонии у молодых мужчин, которые уже ассоциировались с каким-то новым синдромом.
1: Ой, здоровья всем хочется пожелать. И закончить все-таки хочется какой-то, не знаю, яркой новостью. Представляете, вот Софи Лорен, у нас же всех ассоциативный ряд. А, роскошь, опять-таки та самая. А, украшение, ну, понятное дело, главные роли в сумасшедших фильмах.
2: И мочеломостроение.
1: И мочеломостроение, такое все клево. А то, что 17 лет ее жизнь-то, 17 дней, прости, 17 дней в тюрьме отсидела, ничего? Софи Лорен. Ну,
2: слушай, это случилось в 1982 году.
1: Что тогда? Тюрьмы
2: она были? Была уже женщина взрослая. То есть я понимаю, что если бы это была какая-то такая девица 17-летняя, как в ранних ее фильмах. Нет, 82 год, Софи Лорен.
1: Заходит и говорит, мир в хату, девчонки.
2: Взрослая дама, да.
1: Ей лучшую койку сразу дают. Говорит, что сделать-то?
2: Посадили ее за сокрытие налогов. То есть, когда появились мозги, когда помимо вот этого всего внешнего вида, она решила, что с налогами у нее что-то не так.
1: Сначала люди придумали налоги, потом пришла Софи Лорен, она не знала про налоги и 17 дней провела в тюрьме. Вот это такие яркие события, которые имеют отношение к 5 июня.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Мускара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Визионетте. Отлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления в Курзаме южно-юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
5: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Сейчас меня девушка Ася, если она бы сейчас была в Риге и слышала, сказал бы, убил бы за такую шутку. Я, Дафна, вы опять ведете, знаешь, такой медляк пошел с утра пораньше или что? Нет, мы с уважением относимся к коллективу, который все это творит в эфире.
1: Ну, они такие экстравагантные по утру, да, такой. Ну, я такой плавный, несмотря на то, что время без 15.08.
0: Слушай, зарядочку такую, ну, потянуться можно под такое. Сейчас пободрее что-нибудь сделаем. Это же Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов, расскажу вам об изобретениях, без которых мы жить не можем. Ну, или, по крайней мере, когда-то не могли, а теперь вспоминаем о том, какая это была веха мощнейшая. Вот смотрите.
0: Нас сначала не отпускает, нас по-прежнему не отпускает железная дорога.
1: В 1882 году Джон Митчелл Лайонс получил канадский патент на усовершенствование багажных чеков и купонных билетов. Что сделал Лайонс? Лайонс, на самом деле, был железнодорожным клерком и изобрел вот тот самый способ отслеживания и идентификации багажа, то есть багажный талон, который прилеплялся на чемодан, и его отрывная часть давалась пассажиру в руки для того, чтобы он потом пришел за своим багажом и не взял чужой чемодан, который явно подороже и побольше, а взял конкретно свой.
0: И сразу из детства вспоминаешь, дама, конечно, сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, и вот не было бы такой возможности, если бы никогда-то не был придуман этот вот канадский заход на узаконивание багажа.
1: Ну и само понятие «багажный талон» как раз появилось именно в этот день, 5 июня, тогда вот в 1882 году. Прошло много лет. В 1938 году ребята из Bell Telephone еще раз удивили весь мир, и именно 5 июня они продемонстрировали первую машину, производящую понятные звуки, похожие на речь. Внимание, это удивительная вещь. Это не то, что машина, которая там пластинку поставил и какой-нибудь там Каруза начал петь.
0: И даже не стиральная машина, которая издает какие-то звуки, которые иногда напоминают звуки как человека, который...
1: Да.
0: Другое.
1: Это конкретно text-to-speech, то, что сейчас называется. То есть был оператор, который с помощью специальных клавиш, ручных и, между прочим, ножных, мог синхронно с тем, что человек говорил, его переводить, так сказать, в машинный язык. То есть, на самом деле, это было устройство спектрального синтеза, говоря посложней, которое управлялось с помощью вот этой клавиатуры. Да? И ножная клавиша, ножная педаль, использовалась для повышения тона, чтобы сказать, например, «И где?» и, там, ну, или, например, «Это он». Понизить тон.
0: Да пошел ты.
1: Говорят, что люди понимали то, что сделала эта машина, но удивительно то, что произошло это в 1938 году, и казалось бы, почти 100 лет назад, но так уже далеко зашли в Bell Laboratories, что как бы делали синтезатор голоса.
0: Но там действительно, там школа вот этих операторов такой машины, я не представляю себе учебное заведение, в которых ну, нужно всех обучить, чтобы использовать эти все элементы управления.
1: А я думаю, речь как раз шла о том, чтобы телеграмм автоматически озвучивать, чтобы можно было получать, получать текст и его переводить. Вот это кто-то сказал, грузите апельсины бочками.
0: Бочками? Хорошая такая, да, да. Там такая. Марина родила! Не похож! Вот, хорошо, давайте мы порадуемся за тех, кто уже давно пользуется услугами наших партнеров. Это Baltic Business Aviation Center, и сами начинаем приобщаться к прекрасному. Baltic Business Aviation Center – это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии. Это востребованные направления. Есть такие направления, которые вы даже не предполагаете, что тут можно полететь напрямую, если у вас несколько человек. Это
1: Эквадор, например.
0: Ну, туда...
1: Почему нет?
0: Ну, да.
1: Нет, но придумать невозможного для ББАЦ нет.
0: Ну, конечно, да. Любое направление по всему земному шару.
1: Организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, перелеты для семейных путешествий и для отдыха, ну и, конечно же, бизнес-джеты для деловых поездок.
0: ББАЦ, так мы зашифровали Baltic Business Aviation Center. Так вот, ББАЦ помогает экономить самый ценный ресурс – это ваше время. BBAC.aero или телефон 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: нравится кушать. Вот, поедать. Принимать пищу, не знаю, там пополнять что-то, калории, вот в конце концов. Давайте вспомним кулинарные традиции, имеющие отношение к 5 июня.
1: Сегодня день имбирного печенья. По-моему, замечательный день, когда есть какой-то повод взять и не просто выбирать между мучным и вредным, да, а выбрать конкретное имбирное печенье. Может, его просто не будет у кого-то в ассортименте, а останетесь немножко постройнее.
0: Как поэт сказал, вот такое угощение, та-та-та, имбирное печенье. Чуть-чуть с размером я не попал. Ладно, давай еще добавим день вегетарианского бургера. Сейчас кто-то закашлялся. Какого? Ну да, я видел, есть бургеры.
1: Да, они еще дороже просто.
0: А чем отличается? Дороже. Ну и хочется передать привет всем тем, кто собирается по-взрослому выходные проводить сегодня в Соединенных Штатах Америки. Это такая страна, где когда-то был долгий лето, был сухой закон. Вот. И люди привыкли делать сами. Называется этот продукт самогон. Самогон.
1: День юного химика в Соединенных Штатах. Вот. Так он и называется.
0: Хочу привет передать человеку по имени Анатолий. Человек с высшим образованием, механическим, авиационным. И у него есть прекрасный...
1: На что тратит свой талант?
0: Анатолий?
1: Кто-то скажет.
0: Имеющий такой самогонный аппарат. Вот. 7.57. Все песни сейчас звучат исключительно для поклонников имбирного печенья, вегетарианского бургера. Ну и третья позиция пускай тоже будет вспомнена.
1: И новости у нас через 2.5 минуты.
2: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Совет по конкуренции не обнаружил недобросовестных действий со стороны торговцев электромобилями. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза.
2: Про Ригу.
1: Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндеры и Трусы, а также самца Оскара родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя: Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Эвиэйшн Сэй».

0: Не будем пока задумывать, вот, сколько дней остается до осени. Но есть другие формы отчета, их сейчас обязательно озвучим. Просто давай поприветствуем нашу радиоаудиторию.
1: Привет, аудитория!
0: Как хорошо, что мы
1: ты
0: на
1: сегодня собралась.
0: А мы на кафедре, заключительный день на этой неделе. Сегодня 5 число. Сегодня первая пятница лета, в конце концов. 5 июня, 156-й день с начала года. Важные отметки, которые впереди нас по календарю поджидают, это через 6 дней стартует чемпионат мира по футболу. Классное событие, раз в 4 года бывающее. И праздник Лиго у нас в этом месяце, как перерывчик в футболе, скажем. Да нет, мы можем без отрыва, встречая Лигу, все же за океаном будет происходить. Не Лига за океаном, а...
1: Хочется добавить еще какую-нибудь цифру.
0: 19 дней до этого, да. Добавляй. Ну, осень добавляй тогда уже.
1: Нет, не осень. Я хотел сказать о том, что Лигу мы будем праздновать после того, как день начнет убывать. Случится это 16 июня, рано утром.
0: Но мы будем
1: вдруг, мы поймем, что солнце уходит. Поэтому давайте... пока есть возможность в течение этого времени радоваться тому, что у нас такие длинные дни и короткие ночи.
0: Слушай, ну, действительно, вот, в природе все предсказуемо. Вот, например, появление этих, хотел сказать, щенков, нет.
1: Муравьев.
0: Птенцов, чаек, которые сейчас вот у многих на крышах, там, чайки там выдали потомство. Так получается, что у нас не первый год веселая чайка своих подростков, вот этих, знаешь, такой вот ком ходит, вроде как здоровая птица, а он еще совсем глупенький, он же не соображает вообще, он у всех жрать просит. И вот они с утра пораньше как начинают этот свою ясельную группу выводить. И главное, что они же всех остальных, кто живет в этом доме,
1: отпугивают.
0: Не просто они бомбят нас. Да?
1: Надо сразу вытирать, потому что эти продукты могут быть ядовиты. Ну, как бы не ядовитые, а достаточно агрессивные для, например, эмали лакового покрытия автомобиля.
0: А если это на прическе у человека?
1: Если на прическе у человека, то это к деньгам. Это надо знать в твоем возрасте.
0: Если вам не нравится ваше выражение лица в зеркале после того, как чайка вас встретила, ну вот, зато вот Алексей Титов говорит, это все к деньгам, это все будет.

0: называется. Так, слушай, а астрологи что-нибудь говорят по поводу бомбежки чаек?
1: По поводу бомбежки чаек говорят, что если сегодня заболеть, то болезнь может быть продолжительна, поэтому надо беречься вот этой бомбежки.
0: Слушай, я тогда трансформирую, вот как ты правильно сказал, это может быть продукты весьма едкие, поэтому лучше, если этот отбомбили по вам, ну, развернуться быстренько и решить вопрос.
1: 20-й лунный день сегодня, он хорош для всех предприятий, причем любое предпринятое дело будет иметь успех. Это время духовного преображения, преодоления сомнений, познания космического закона. Но при этом запрещено есть мясо и напрягать зрение. Закон надо, как сказать, постигать в каком-то таком более-менее постном варианте. Но можно заниматься хозяйственными делами, да, и традициями. Можно изучать священные тексты.
0: Угу. А можно любые тексты изучать. У нас вот любое отношение к нашему партнеру или спонсору — это священная обязанность. Поэтому, если позволите, вот ты сказал, вот космических высот будем сегодня достигать. Ну, не космических, но на высоте 11 тысяч метров можно на частном самолете пролететь. Шизгарта выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений, которые бывают у регулярных рейсов.
1: Частные перелеты могут быть по Европе, по Ближнему Востоку, в Азию, ну и, разумеется, в других направлениях по всему миру. И
0: иногда люди даже не понимают, что, допустим, есть страна на карте, недалеко находится. Ну и лететь туда через какие-то... А нас много. А вот можно решить вопрос и слетать в эту страну без пересадок, опять-таки.
1: Да, бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты, индивидуальные маршруты, ну и, конечно же, перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: ББАЦ помогает экономить самый ценный ресурс. Это наше с вами время. Baltic Business Aviation Center, как мы уже говорили, bbac.aero. Это вот 8 букв, чтобы найти всю информацию. bbac.aero. И номер телефона 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» — Baltic Business Aviation Center.

0: Ракета, конечно, летит значительно стремительнее и быстрее, но зато как летит частная авиация ББАЦ, это уже просто счастье. И то обслуживание, которое вы там получите, оно, конечно, не сравнится с теми перегрузками, теми тренировками, которые настоящий космонавт испытывает.
1: Теперь, Флоренцев, я понимаю, а почему ты любишь самолеты с детства?
0: Вот, понимаешь, судьба такова. Нас, мы учим летать самолеты. Мы учим их страх побеждать. Такая у нас работа. Учить самолеты летать. Ян Райнис. Ну, как минимум. Давайте мы напомним, что вы слушаете «Шизгару». Это «Радио Рокс». Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. У нас самое время рассказать вам, что сегодня можно отметить.
0: Потому что пятница предполагается. Мы же сказали, что у американцев там день самогона. Кто-то сказал бы, ха-ха-ха, американцы. Где Америка, где мы? У меня аппарат-то поближе. Возьмите, отметьте день окружающей нас среды.
1: Да, не надо говорить, что она у нас такая окружающая, что ее и лучше не отмечать. Нет, эта окружающая среда, она зависит исключительно от нас с вами. Потому что если мы не будем ее уничтожать, засорять и изничижать, она расцветет пышным цветком.
0: Хочется спросить тому, кто вот с пластиком расправляется недолжным образом, кто там выливает, там, не знаю, машинку помыл на природе, в конце концов.
1: Я сэкономил. Я давно не видел таких людей.
0: Я видел.
1: Когда-то было такое.
0: Ну, есть такое.
1: Заехал, значит, по колено в пруд и намываешь.
0: А ты потом говорит, а тебе приятно, если твоя внучка потом вот этой солярой будет вот здесь вот отплевываться? Он говорит, почему так сразу? Ну, хорошо, ну, а как думаешь, закон сохранения массы, куда это все девать?
1: Так. Но, подожди, здесь на самом деле разговор не такой простой, потому что я здесь буду отстаивать точку зрения, что вот урбанизация, так или иначе, вот это ваше любимое постригание газонов, собирание собачьих экскрементов, это все тоже в какой-то
0: мере... От кого, да?
1: Это тоже нарушение окружающей среды, потому что окружающая среда, она должна быть, если уж мы боремся за ее самый естественный вид, то есть зверей не ловим, рыбу не уничтожаем, леса не вырубаем, тогда почему мы можем стричь газоны? Там насекомые, между прочим, которые тоже окружающая среда.
0: У них как раз брачный их... период, а ты так что...
1: Птички их едят, например.
0: А ты газонокосилкой муравья заикой сделал только что, да?
1: Ну, что-нибудь такое, да. А все эти экскременты, они нужны здесь тоже, потому что, чтобы почва не была измотана в городской среде, в общем, на это нужны нам коты, собаки.
0: Представляете, если бы в вашей школе вот такой биолог бы был, вот сейчас бы... Кстати, сейчас же все...
1: Это как Парацельс, который сжег... Да. Книги предшественников, да, перед своими студентами. Я думаю, что он, конечно, овладел тогда сердцами и умами.
0: Я вот только хотел...
1: Девиц не было на первом курсе тогда, только мужики были.
0: Представляешь?
1: Но тем не менее.
0: Вот и любой другой преподаватель, который потом параллельные дисциплины, который, ну, не Парацельс, вот это вот отжигал. Слушай, говоря об том, что сейчас вот в школах уже идут экзамены, и у кого-то, у выпускников сейчас вообще период, когда уже все отсдали, и начнется самый главный его вопрос. А рассчитался ли ты с библиотекой?
1: Да, особенно если библиотекарь, человек-кремень, и вот этот поход в библиотеку вызывает, какое-то излишнее волнение. Значит, всем скажу, не волнуйтесь, в случае чего книгу всегда можно заменить. А так, конечно, к книге надо относиться бережно, на страницах не чирикать и ручкой, по крайней мере, ничего не обводить.
0: Вот каюсь, но на встрече выпускников вот своей школы 32-й, по-моему, сейчас она уже не функционирует, мне кажется, но я был один раз в жизни. Там у школы был юбилей, тогда вот мы пришли с бывшим директором, и как бы все, у меня не было такого вот, как вот я прикипел и все такое прочее. Но я помню, что рассказывали истории, что на встречах выпускников в разных школах вдруг подходила библиотекарь и говорил, допустим, а вы, Титов, между прочим, Буратино не сдали с 4-го класса.
1: Я, кстати, не сдал, а Алису в стране чудес, мне кажется. Зажал я Алису в стране чудес.
0: Ну, у тебя, наверное, лайтовый этот библиотекарь был, потому что если вот так, которая, знаешь, Мегера такая...
1: Да, мне кажется, она на самом деле она поощряла, потому что таким образом она способствовала тому, что дети больше читают. Пусть он зажмет эту книгу, да, все равно тут будет какая-нибудь реорганизация, ну, не то, что выкинем, но как бы отдадим на макулатуру. А так книга останется у человека, он ее прочитает.
0: А еще бывает, знаешь, когда вот берет ученик или ученица в книге пакетом, так называемым, вот 7 книг взяла в библиотеке, ну, для образовательного процесса должны потом в конце учебного года или в конце вообще всей учебы вернуть. И так получалось, что кто-то поменялся книжкой, которая нужна твоему однокласснику, и она сейчас у него, а у него тоже на автомате, он же должен этот обходной лист-то получить, что, и он приносит, книжки сдал, посмотри, сколько сдал, 7, готов. И ты идешь, потом сдаешь книгу, которая по номиналу не твоя. А да. на тебя вот этот библиотекарь смотрит уже по-другому. Подожди, подожди, я все понимаю. 7 сдал, 7 сдал. А где вот, допустим, Брокгаус Эфрон?
1: 18-й том.
0: 18-й том, да, с половиной.
1: Знаешь что, мне кажется, мы с тобой сейчас на такой киндадзе, что нас мало кто понимает, потому что вот дай бог, чтобы эта история, связанная с книгами и библиотеками, была хоть как-то понятна людям в 21 веке, потому что
0: а то есть, так сейчас уже...
1: когда мы уходим в цифровую реальность,
0: согласен,
1: вот эти все истории кажутся такими, что называется, ламповыми. Там книгу в библиотеке зажал. Какую книгу зажал? Посмотрел ворованное видео, не заплатил за этот файл, потому что скачал его непонятно где.
0: Слушай,
1: вот наша реальность.
0: Знаешь, я вот сейчас помечу себе то, что я хотел бы рассказать еще про цифровую реальность наших дней, но просто нам сейчас впереди у нас автомонитор. Кстати, моя цифровая реальность будет как раз связана с навигацией автомобильной, с которой я вчера спорил, было очень весело. А если у вас что-то есть действительно на дороге произошедшее, хотите стать, по сути дела, соведущим автомонитора?
1: Присылайте нам 229-9-49-49. Можно при этом текст написать, да, это WhatsApp. А можно наговорить для того, чтобы прям своим голосом и озвучить какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись на дорогах.
0: 8:21 минута.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, однако накануне синоптики предупредили о смене погодных условий, и по прогнозу пятница, 5 июня, после обеда обещает быть дождливой. Поэтому лучше всего дела на машине не откладывать на вторую половину дня, чтобы потом не ездить по пробкам, а сделать все чуть пораньше и отправиться отдыхать. Но это в идеале и для тех, кто работает на удаленке или вовсе отдыхает. Всем остальным, кто будет разъезжаться ближе к вечеру, рекомендуем заранее выбирать оптимальные маршруты и быть на дорогах внимательнее. В общем, мы поняли, что сегодня возможно все, и возвращаемся к текущему моменту. От 3 до 4 баллов на мониторе, трафик в пределах утренней и пятничной нормы, 15 существенных заторов, большинство из которых не задержит водителей более чем на 5-10 минут. Есть пробки и покруче, здесь в топе лидеров Карля Ульмани-Гатвы в направлении Островного моста, улица Деглова, особенно в сторону центра, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Мы продолжаем следить как за трафиком, так и за прогнозом погоды. А также ждем новые сообщения с дорог. Делитесь с нами инфо о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю легкой пятницы и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио Рокс.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Aviation Center».
2: 8 часов 30 минут. Слушай, знаешь, что подумалось? Вот мы когда цитируем самые нелепые свадебные конкурсы, которые там когда-то там ведущие на свадьбах делали, там, потом выяснилось, что народ реально соскучился. Может быть, в каком-то гротесковом контексте, но иногда совершенно адекватные люди говорят: слушай, а давай вот сыграем на банкете вот в то, что когда-то мы считали вообще, фу, как это можно. И вот эти и свадебные ведущие иногда, когда нужно просто было споить народ, они там так, какие-то, кто родился в январе, вставай, вставай, вставай, с чарочку хмельную, с колена левой. И эти январские пели, потом кто родился в феврале. И когда уже подходили к июньским, а там с рифмой, кто родился...
3: Те, которые январские, подходили за второй уже?
2: Именно. Кто родился в июне, вставай, вставай, вставай. Мы не просто в июне, мы сейчас будем вспоминать всех тех, кто родился 5 июня. А, кстати, если вы, как раз включив «Шизгару» с утра пораньше, говорит, ну, вспомнят о нас. Конечно, вспомнишь, вас забудешь.
3: Только о вас и думаем. Адам Смит родился 5 июля 1723 года, шотландский экономист, основоположник экономической теории, можно сказать, политэкономии. Тот самый, про которого говорил Пушкин, что типа не мог он ямба от Корея, как мы не бились, отличить. Это не Адам Смит, в смысле, а Онегин. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита. Вот, и был глубокий эконом. Вот тот самый Адам Смит, из-за которого Онегин был глубокий эконом.
2: Запомнили? Помните, талантливый мистер Смит, там, или песня «Мистер и миссис Смит». Все эти Смиты ничто по сравнению с тем великим шотландским экономистом. А сейчас произнесем фамилию, которая просто стала нарицательной. И это Томас Чиппендейл. Все, о, Чиппендейл! Девушки, ой, Чиппендейл, я знаю. Да
3: Чиппендейл
2: нет,
3: спешит на помощь.
2: На это которые вот эти молодые мои брундуки, или кто они там были там.
3: По-моему, да, брундуки.
2: А у нас Томас Чиппендейл родился в 1718 году. Это крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего неоклассицизма. И средний григорианский, между прочим, стиль, это тоже. Ну, а поэтому, когда говоришь, опять-таки, Чиппендейл, не было бы дяди Томаса,
3: не было бы бурундуков, ты думаешь?
2: Конечно, не было.
3: Хотя какая связь между краснодеревщиком, да, и теми винтиками и шпунтиками полосатыми?
2: Слушай, но зато имя-то его стало действительно каким-то знаком качества. Вот Лондона 18 века, это как у вас мебель, а Чиппендейл, да, это стоит того.
3: 5 июля 1805 года родился Петр Клод, русский скульптор, тот самый, который
2: Иго-го
3: всем известен, по крайней мере, конями на Ничковом мосту.
2: У вас сколько лошадиных сил? Как у Клода, 4, нормально, все. Денис Габор, это венгерский физик, основоположник голографии, Нобелевский лауреат.
3: Придумал голографию. Я не знаю, когда мы последний раз сталкивались с голографией. Теперь, наверное, все это уже тоже в истории, потому что у нас цифровые технологии позволяют такие визуальные эффекты делать, что голографии не снилось.
2: Слушай, ну когда вот народ говорит, что шоу двойников приезжают, и у них такая голография, ты говоришь, подожди, может, ну даже цифра уже, подожди, голография.
3: С другой стороны, конечно же, принцип важнее, а принцип, в общем, открыл Денис Габор. Кто сегодня родился? Барбара Брильска, польская актриса театра и кино, которую, наверное, не надо представлять слушателям «Шизгары».
2: Просто человек... Вот мы с таким количеством людей из близких, знакомых и родственников не встречали Новый год, как с Барбарой Брильской и ее коллегами по «Иронии судьбы».
3: Да.
2: Ну и по музыке пробежимся.
3: Давайте. Кенни Джи, тот самый саксофонист, который... по-моему, является почти нарицательным в плане романтического инструментала. А поставьте что-нибудь такое романтическое инструментальное, и тогда точно не ошибетесь, если поставите Кенни Джи, такого сладко, не сладкоголосого, а как это,
2: сладкомузыкального,
3: сладкогрудного. Да, саксофониста. Марк Уолберг, который всем известен как актер и продюсер, который на самом деле до того, как стал продюсером, был достаточно известным рэпером. И записал несколько синглов, которые были в хитах в конце 80-х и в самом начале 90-х.
2: Ну и давайте вспомним, что сразу два музыканта, имеющие непосредственное отношение к группе «Несчастный случай», появились на свет в пятый день первого месяца лета. Это гитарист Дмитрий Чувилев, он же Мотя, и Валдес Пельш, он же Вадик, как его там все называли. Что интересно, так повернулась жизнь, что кто-то пришел от музыки к активному пребыванию в телевизионном экране, это я про Пельша говорю, там уже без музыки он себя нормально чувствует. А вот Митя Чевелев, он не мог не стать творческим человеком, потому что я, по-моему, уже говорил, что мама его 25 лет отработала в программе «Спокойной ночи, малыши», и вот Степашка, это как раз и вот дело голоса и рук мамы Мити Чевелева.
3: Но мы-то... Вы его звали Степашкой хотя бы иногда? Ты понимаешь, что Степашка — это его альтер-эго. Мама его вот общалась с этим Степашкой. Это был тоже ее детище.
2: Мы его позиционировали как сын Степашки. Он такой Степаныч такой получается, по сути дела.
3: 8:35.
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: не бывает со всеми, кто работает или слушает Радио Рокс. Если вы что-то увидели, достойное других автоводителей, и желаете поделиться этой информацией, есть вариант через WhatsApp или написать, или наговорить даже. Просто-напросто, и вы становитесь соведущими, по сути дела, автомонитора. Все, что для этого нужно...
1: Помните наш WhatsApp, это 229-49-49-49.
0: Ну и помните о том, что наша частота 88,6. Если так получается, что уезжаете когда-то на время, radiorocks.lv в любой точке земного шара, и ваша любимая музыка, и здоровый контент Шизгары как минимум присутствует с вами. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И мы не успеваем, а точнее не успеваем, не устаем удивляться тому, что каждый день особенный. Вот буквально каждый день года заставляет что-то вспомнить, о чем-то подумать и чему-то удивиться.
0: Понимаешь, что кто-то вот начало июня, кто-то к этому готовился, говорит, все-все, я уже накипело, я выгораю, мне пора отдохнуть, а кто-то думал,
2: сейчас, когда эти все пойдут отдыхать, а я как выстрелю, как выскочу, и народ потом не соскучится.
1: 5 июня 1977 года поступил в продажу Apple II. Первый персональный компьютер, который серийно выпускался компанией Apple Computers, потому что там был еще Apple 1, но он никогда не производился более чем в тестовых каких-то количествах.
0: Ну, мы помним по классике. Яблоко от яблочка, и там от яблони было, а от яблочка недалеко падает. Поэтому второй, этот самый Apple, второе яблочко выкатилось. Стоил тогда этот компьютер $1200. Подожди, это 77-й год был.
1: 77-й год.
0: Подожди, 1200 для 77-го года, это если мы переведем на нынешние, это более 6594, еще 56 центов получается.
1: Это учитывая инфляцию. Ну, в общем, как бы дорогое удовольствие, но, тем не менее, в отличие от конкурента, внешний вид Apple II разрабатывался так, чтобы он нормально смотрелся на офисном столе. Это реально был персональный компьютер, то есть это был не тот ящик размером с холодильника, то и несколько холодильников, которые могли размещаться только в вычислительном центре.
0: И какая-нибудь девушка сказала, фу, какой уродец, а тут раз, действительно...
1: Да нет, что значит уродец, он просто не поместился.
0: Именно, а тут красивый предмет интерьера.
1: Стоит
0: даже...
1: на столе, да. Похож на телевизор.
0: Очень красивый.
1: Новый экран, клавиатура такая, не так, как сейчас встроенная клавиатура, а такая толстенная клавиатура размером, собственно, сейчас персональный компьютер. Ну и дисководы. Один дисковод 5-дюймовый, в случае, если денег не хватило на все девайсы, и два дисковода, потому что это было важно, иметь возможность переписать с одной дискеты на другую.
0: Поделись дискеты своей, она к тебе еще и не раз еще вернется, это как раз про это.
1: Поднимите говорю. Руки, кто помнит, что такое 5-дюймовая дискета, или видел ее хотя бы один раз в жизни. Ну и что еще? Еще Apple сразу заявила о своей мультимедийности, потому что к этому компьютеру можно было подключить колонки, наушники, можно было подключить телевидение и смотреть, собственно, телек на этом мониторе 14-дюймовом.
0: Я понимаю, что для девчонок того времени главное было, конечно, подключение колонок. И говорит, ну вот что-то хоть полезное эта штука может делать. Не было возможности тогда делать селфи, потому что не было тогда еще продвинутых гаджетов, которые можно. Но и девушки тогда попросить кого-то, слушай, сфотографируй меня на фоне вот этого. Да подружки не поймут, для чего. Ну,
1: а непонятно, что у тебя за телек с клавиатурой стоит. Но на самом деле сделали от 5 до 6 миллионов экземпляров Apple II, говорят. Но это был буквально взрыв, потому что везде начали делать клоны. Не то чтобы стали подражать или там сперли конструкцию, нет. Скорее всего, это были просто какие-то контракты, которые позволяли по своим брендам выпускать нечто подобное. Ну, например, в Польше, например, там в
0: Болгарии,
1: Восточной Европе, Болгарии, да. Они там по-своему назывались, но оставались, тем не менее, вот этот болгарский правец 8М. В Польше был свой, в России был Агат 7, очень похожий. Ну и на самом деле где-то в музеях, наверное, сейчас стоят еще вот эти экземпляры.
0: И кто-то идет, говорит, вот стоит реальный Apple второй, говорит, а что за название у вас такие странные? Ну это такие продвинутые люди. Слушайте, ну когда-то все было в диковинку, и кто-то первый раз видел вот этот Apple второй, не мог понять, ну это ж кому-то может пригодиться, а мне так точно нет. Вот то же самое о частной авиации. Некоторые думали, например, вот большая группа собирается куда-то лететь, да нет, мы решим это по-другому, на перекладных полетим, но вместе с нами Baltic Business Aviation Center. Это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, да что там, по всем направлениям, по всему земному шару. Вы даже могли и не представить, что в эту страну, ну нет туда прямого рейса. Но если вот связаться с Baltic Business Aviation Center и подумать, какая цель и задача, вам всегда придумают перелет под задачу именно вашу.
1: Например, отправиться куда-нибудь на острова, где, в общем, как бы регулярных рейсов нет в принципе. Бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: Ну и, кстати, действительно, не только острова. Бывает, вот недалеко страна какая-то находится, а туда, вот понимаешь, ну, я был в такой ситуации. Вот людям срочно нужно было на праздник попасть вот в Черногорию. А так получается, что вот рейса в этот день не было, а праздник, вот так придумали вариант, нас привезли, мы сели в Дубровнике, в Хорватии, придумали переезд, буквально он там занял полтора часа, это было практически эти 12 человек за те же деньги, что они летели бы на перекладных.
1: В общем, ББАЦ позволяет экономить самый ценный ваш ресурс, ваше время.
0: Baltic Business Aviation Center, bbac.aira, вот зайдите, 8 букв, bbac.aira, номер телефона 67-668-668.
3: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну вот, минуло полчаса, рижский трафик прибавил с 3 баллов до 4. Для пятницы вполне нормальная картина, 18 более-менее существенных заторов, из которых в первую очередь выделяется улица Деглова в сторону центра, там вовсю ведутся дорожные работы. Кроме того, тормозят поток традиционные места затруднений. Карля Ульманягатова в направлении Островного моста, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. А также уже собралась пробочка на участке Лелорба с Каунцема в направлении центра. За перекрестком с улицей Дрелиню возле 46-го почтового отделения произошел дорожный инцидент. Полиция уже была на месте, так что аварию, надеемся, скоро разберут. Пока же на этом участке можно оставить от 10 до 15 минут. Два слова о погоде. Пасмурно, однако в течение дня существенных осадков не ожидается. А вот после 16 часов в прогнозе дождик. В аккурат вечерний час пик. Так что будем готовы к любому развитию событий. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю удачного дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
2: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Частным лицам запретят снимать заседания Рижской думы и комитетов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникацией Центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы.
2: Про Ригу.
1: В Булдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект памп-трек Болдерае, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерае получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
4: Вы достойны этого. Работай только с профессионалами. Baltic Business Aviation Center. И вот он, доступный контент на Radio Rocks.
5: И нам приятно начинать этот день с оптимистами. И под оптимистами мы имеем в виду вас.
4: Алло, про вас подумали. Так вы, 9 часов 4 минуты. В пятницу на работу. Чего ехать-то? Скучно.

0: Вот для тебя заход в воду, это вот представляешь, это с разбегу, как в детстве, вот этим таким, как сгруппировавшуюся пасть, нырнуть с головой или постепенно вот все-таки там...
1: Ну, не нырнуть с головой точно, нырну, потому да? что, скорее всего, упадешь или надо очень долго идти.
0: Нет, а если бассейн?
1: А, если бассейн, то, конечно, нырнуть с головой.
0: С головой или именно вперед, или вот ты собравшись?
1: А вот не знаю. Сейчас, подожди, зажмусь, подумаю.
0: Бомбочку такой... чтобы...
1: А, нет, наверное, вперед.
0: Вперед, чтобы тети не вздрогнули.
1: Да, но на самом деле, я думаю, что никого не удивил Шахрин тем, что сказал, что хочется раздеться, потому что у нас сегодня как раз тот день, когда форма одежды уже летняя, что называется, одежда открытого типа, несмотря на пасмурное небо.
0: Я тебе вчера вечером вспоминал. Ты вчера как... Да, привет, кстати, да, не привет. Поздоровались в начале этого часа. В очередной раз докажем, что мы еще образованные, интеллигентные. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Рады, что вы с нами и мы с вами. Смотрите, вот вчера, когда Леха говорил, говорит, все, перешли вот исключительно на эту летнюю форму. Я вчера, так получилось, вечером возвращался когда домой, а уже под вечер так уже поддувало. Я порадовался тем, что в машине нашел. Нет, не шапочку, она валялась у меня жилеточка была сзади. Я так думаю, блин, скажу завтра Лехе там. Переценил ты, по-моему, там эти погодные условия.
1: Я тебе скажу, что это все равно одежда открытого типа. Это означает, что ты можешь носить шорты, сандалии и майку с короткими рукавами или рубашку с короткими рукавами, но должен иметь жилеточку или ветровку. Вот сегодня, мне кажется, больше подойдет ветровка. Хотя некоторые щеголи могут позволить себе просто зонтик.
0: Это вот стилист. Стилист на работу пришел. Давай мы стилистов преобразуем все-таки в астрологов. Что из себя сегодняшний день с точки зрения цифр представляет? Это и так все знаем. Это 5 июня, это, не знаю, первая пятница лета 26-го года. 6 дней остается до чемпионата мира по футболу. Лига через 19 дней. Но что касательно лунного календаря, тут совершенно другие цифры.
1: 20-й лунный день сегодня, он счастлив для всех предприятий, говорит Альберт Великий, мы ему верим, сны ненадежны, поэтому можете их никому не рассказывать и вообще забыть, все предпринятое сегодня будет иметь успех, потому что это время духовного преображения, преодоления сомнений, познания космического закона,
0: но?
1: Нет ни одного такого, знаешь, прогноза, чтобы не было но, вот вроде все нормально сказал, уйди ты, как бы нет. Возвращается и говорит, запрещено есть мясо и напрягать зрение. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей и традициями. Хочется тогда спросить, если сегодня день, когда все, что угодно вы предпримете, и оно будет иметь успех, но это все равно не выходя из дома. Это какая-то стимуляция дополнительная.

0: Уборки, что ли, генеральной?
1: Или стимуляция каких-то планов, которые вы сделаете, ну, если не сегодня, но через пару дней, там, не знаю, через пару недель, но исключительно доверяя профессионалам. Вот ты уже сказал, что день счастлив для всех предприятий. Вот давно планировали вы свое перемещение в пространстве. Шизгаров всю неделю выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center – это частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений, которыми иногда могут похвастаться регулярные рейсы.
0: Основные маршруты – это, конечно же, Европа, Ближний Восток, Азия, но и все другие направления тоже возможны по всему миру.
1: Смотрите, в компании подбирают оптимальный формат перелета под задачи конкретного клиента. Есть легкие джеты, есть для коротких маршрутов, а есть просторные самолеты для тех самых групповых перелетов и командных перелетов, про которых, вот опять-таки, можно зайти в bbac.aero и посмотреть, какой спектр этих самолетов, какое количество разных.
0: Ну, вот смотрите, это, конечно же, и бизнес-джеты для деловых поездок, это самолеты повместительные для спортивных команд и для корпоративных перелетов, ну и, конечно же, срочные вылеты, индивидуальные маршруты, перелеты для отдыха и для семейных путешествий.
1: Baltic Business Aviation Center помогает экономить самые ценнейшие ресурсы – это ваше время. Итак, еще раз, bbac.aero или позвонить 67-668-668.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: 9 часов 15 минут. Знаете, мы вот некое количество минут назад вспоминали о том, что вспоминали. Это все слышат, все это видят. Сейчас у чаек этих огромных, которые там живут и по всем Ирижским районам, и в центре они живут, и по окраинам, и у них там появляется вот потомство. И сейчас с этим становится настоящий трешняк, потому что когда вот этот даже не подлетыш, а вот огромное такое существо с курицу размером, а он еще и вообще не понимает, где он, что он, и он всех воспринимает как родственников, которые: почему меня не кормите, я же типа пришел.
1: Это, а мы плавно переходим к рубрике «Что нас раздражает, когда мы видим за рулем кто-то не тот». А значит, обратите внимание на этих подлетышей в микрорайонах, да, огромное количество вот этих вот чаек, может быть, и в общем, нет смысла гнать больше 20 км в час.
0: Так получается. А сегодня, кстати, в числе поводов праздничных, дат каких-то, один из поводов — это день резиновых уточек. Это вулканизированная резина, которая в Штатах появилась еще в позапрошлом веке. И согласно легенде, человек по имени Чарльз Гудьер совершил открытие каучука. И как часто бывает, произошло это совершенно случайно. Я не собирался.
1: Так на самом деле не каучук он открыл, а якобы его вулканизацию, потому что типа бросил какой-то кусок резины там в камин, а потом она обуглилась, и он обнаружил, что она какая-то стала такая, как бы эластичная. Непонятно, как так случилось, потому что она, конечно, должна была потрескаться, и вообще там нужны были другие химикаты. Но легенда есть легенда, и это так красиво, когда бросил что-то случайно в камин, а обнаружил, что оно мало того, что не горит, а оно еще и лучше стало, как в коньке-горбунке.
0: И получается, человек вроде как сказал эту фразу и похвастался сразу. Сказал, значит, я в камин кидал. У него камин есть, хорошо. А вдруг, что я сразу понял, это говорит о том, что у человека хорошее воображение, реакция и все такое прочее. Одни бонусы.
1: Но если вы думаете, что эта резина сразу начала использоваться для там покрышек автомобильных и каких-то технологических там приспособлений, ошибаетесь. Одними из первых подключились производители игрушек, потому что тут же появились резиновые всевозможные погремушки, головы для кукол, мечи, разумеется. Ну и в 1860-х был изобретен пищащий резиновый предмет. Вот та самая резиновая
0: уточка,
1: игрушка сначала, да? А потом уже как бы дошли до того, что кто может пищать, когда на него нажимаешь. Очень круто, когда это уточка, потому что она не тонет и еще и пищит.
0: А, и тогда охотники стали ее как приманку использовать. Там уточка-чучело. Вот, по сути дела, чучело, мяучело, вонючело уже такая.
1: Вонючело, кстати, у меня в детстве во дворе не говорили.
0: Не говорили?
1: Чучело, мяучело, да, вонючело, это интересно.
0: Видишь, у тебя какие интеллигентный двор у тебя был. У нас вот сразу так с козырей шли.
1: Ну, а знаменитая игрушка в привычном для нас понимании сошла с конвейера фабрики по изготовлению пластмассы и других материалов в 48-м году 20 века. Появилась та самая желтая уточка, желтый, я бы сказал, утенок. И есть конкретный человек, который ее придумал. Это был китаец Лэм Лэнг Тим. Называлась, причем, эта уточка Лэмон Ти. Я не знаю, почему Лэмон Ти. Может быть, потому что желтая была и напоминала лимонный чай.
0: Слушай, да, клево.
1: Может, где китайцы, там и чай. Ну, вот,
0: то есть,
1: вот
0: получается, что это его уже творение, тот самый желтый утенок, который для
1: его запатентовал не китаец, не знаю, почему не дошел он до патентного бюро, запатентовал желтого утенка, предназначенного для купания в ванной, американский скульптор Питер Ганин.
0: Во как!
1: Петр Ганин.
0: Петр Ганин.
1: Выходец из России.
0: Не зря учили человека вот.
1: Да, ну а вот с тех пор желтая удочка. А запатентовал-то он именно 5 июня.
0: У кого-то желтая подводная лодка, у кого-то желтая плавающая утка. Все с водой связано. Слушай, а я вот хочу быстренько рассказать. Как помнишь, я говорю, перемещался в пространстве, вчера с гаджетом воевал.
1: А, да.
0: Да, получается, мне нужно было из Юрмалы доехать до дома. Обычно там этот путь занимает там от 29 до 35 минут. Я вбиваю, мне показывают, ехать 27 минут. Я в этот момент нахожусь в районе Дублты. Я еду с помощью hands-free, разговариваю с супругой, говорю: слушай, 27 минут буду дома, продолжаем разговаривать, я уже там проезжаю Майори, там минуты две проговорил, говорю: слушай, а у меня по-прежнему 27 минут показывает. Говорит, весело, говорит, и тут я начинаю, а вдруг это, знаешь, мы в каком-то временном провале оказываемся, и мы не знаем, что происходит, какой-то фантастический фильм. Я проезжаю Лелупе мост и вижу, что по-прежнему 27 минут. В районе Пеньков мне стало интересно, я взял вправо, заехал в карман, заглушил, перегрузил, врубаю — 27 минут. Когда я проезжал Спицу, было по-прежнему 27 минут. Я оказался в петле времени. Но где-то уже...
1: Красивая история.
0: Ну, мне потом опять-таки пришлось... Вот когда заглушил, не просто перегрузил, а заглушил движок, вот все эти... схемы отработали, вот тогда у меня показалось, что я все-таки...
1: Ну, я тебе предложу реальное объяснение, совершенно будешь Давай. Смеяться. Но пока ты ехал, где-то собиралась пробка. И тебе твой гаджет пересчитывал.
0: Ничего не
1: пересчитывал. Это было поздно ночью.
0: Это было поздно ночью, никаких пробок не было. И на параллельном телефоне все происходило. Нет, не прошел аргумент. И главное, знаешь, потом перегружаешь, все. Вам осталось 9 минут. 27 ловким движением руки. Фантастика, вот.
1: Ну, а может быть, это, знаешь, периодически должен быть такой, ну, как бы сбой, чтобы ты спешил. Что 27? А что 27? Ну-ка я поспешу немножко, ну, разгружу дорогу.
0: Учитывая то, что у нас партнеры Baltic Business Aviation Center, мы уверенно движемся и вперед по эфиру, спешить не будем, но понимаем, что у нас не за горами и новости спортивного характера, культурного характера, конечно, автомонитор, и вы все узнаете про погоду.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Больше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Вот Шизгара — это крафтовое производство, потому что вот все делаем сами, даже выпуски спортивного характера, как говорится, от души, потом анализируем, потому что у каждого из нас свое представление о том, как должен начинаться тот или иной матч по какому-то виду спорта. И вот у нас сейчас
2: и
1: будет...
2: кто должен победить?
1: Да, и как выяснять победителя? Сейчас подискутируем с тобой. Нам по хоккею 3 на 3 и все такое прочее. Но сначала про 3 на 3 другой. Мужская сборная Латвии по баскетболу вчера в Варшаве обыграла команды и Чехии, и Монголии в один день, обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. Это круто. Чемпионат мира в Варшаве завершается в воскресенье. В понедельник будем подводить итоги этого мероприятия. Кстати, в турнире участвуют по 20 мужских и 20 женских сборных команд. В это время, ну, конечно, давай, Ролан Гаррос, вторая ракетка турнира Мира Андреева, которая занимает сейчас 8 место в рейтинге WTA, в полуфинале обыграла Марту Костюк со счетом 6-1-6-3 более чем убедительно. А вот второй полуфинал у дам был более такой продвинутый — Шнайдер и Хвалынска. Две левши. В итоге история польской Золушки получает продолжение. Она в финале. Причем после матча плакала исключительно победительница.
2: От счастья?
1: От счастья, конечно. Действительно невероятная история. 24 года. Она стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в финал Ролан-Гаррос, начав с самых низов квалификации. То есть, когда наша Алена Остапенко победила, она все-таки была уже статусом-то повыше. А она, я сейчас говорю про Майю Хвалинску, она стала второй теннисисткой, которая сумела после прохождения квалификации добраться до финала турнира «Большого шлема». Когда-то это Эмми Родукан на открытом чемпионате Штатов 5 лет назад. И благодаря успешному выступлению Хвалинска уже на следующей неделе поднимается в рейтинге, как минимум, сразу скачок, на 93 позиции. Невероятно. Теперь, ну, ниже 21 места она не будет занимать. До сих пор высшее достижение — 113 место. Ну и если она выиграет Ролан-Гаррос, то она гарантированно уже 14 будет. В финале, как мы понимаем, пани Хвалинска, Бенджет Грач с 19-летней Мирой Андреевой. И вторая ракетка, как я уже говорил, турнира, она, ну, обыграла вчера Костюк, и это было проще. А тут две левши, и было здорово.
2: А две левши — то же самое, что две правшие.
1: Две левши.
2: То есть, как бы, эти две левши у правшей выигрывали за счет того, что они леворуки. А когда левша с левшой, это то же самое, что и правша. Правша с правшой.
1: Понимаешь,
2: и сложнее друг с другом играть.
1: Я посмотрю, когда они на правый хват переходят, когда двумя руками, там просто-напросто, вот мужики бы, загляденье, то, что две левши творили, когда они играли справа двумя руками. Ну, давай, у нас впереди 6 дней чемпионат мира по футболу будет стартовать. Понятное дело, со следующей недели будем более предметно про футбол говорить. Ну, а теперь смотрите, у нас же может такое быть, скорее всего, что Месси выйдет на поле против Зидана. Объясню почему. Не того Зидана, конечно, более молодого. Национальная сборная Алжира вызывает 27 игроков, однако на турнир поедут 26. Самым опытным голкипер является 28-летний Лука Зидан, вот сын легенды французского футбола Зинедина, на счету у которого пока 6 матчей игры и выступления за национальную команду, а так он играет за испанскую Гранаду, которая во второй лиге. Ну и в конце апреля Зидан в одном из матчей сломал челюсть, да и подбородок он сломал.
2: Кому?
1: Себе сломал. Думал, все сломать. Сломал и то, и другое. Сотрясение мозга получил. Вот, в принципе, в состав он попадает. И если все так получится, смотри, футболисты Алжира будут играть с Аргентиной, за которую будет играть Месси, не только, с Австрией и Иорданией. Ну и Норвегия после 28-летнего перерыва возвращает на чемпионат мира свою сборную со звездным составом во главе с Холландом, понятное дело. Финальная стадия впервые после 98 года. Ну и в квалификации норвежцы, кстати, вот прошли, что хоккей норвежский сейчас, ой-ой-ой какой. Ну а тут-то в футболе норвежцы выигрывали все 8 матчей и уверенно обеспечили себе место в финальном турнире. Ну а теперь, помнишь, я уже говорил про то, что 3 на 3 баскетбол, а любимое занятие хоккеиста Алексея Титова — это игра в хоккей 3 на 3. 18 и 19 июля в Xiaomi Arena пройдет международный турнир по хоккею 3 на 3. Специально для тебя, Леха, приходи. Кубок 8 наций. Впервые в Европе состоится спортивное мероприятие такого масштаба, в котором примут участие действующие профессиональные хоккеисты 8 стран. Нужно перечислять? Финляндия приедет, а там приедет Лео Комаров, например.
2: Швеция приедет. То,
1: Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия, Латвия и Эстония.
2: Вы это эстонцы, наверное, все придумали.
1: Заходят так сложно.
2: Потому что в нормальный, в большой формат не получается так на серьезном уровне пока. Поэтому можно начать мало. Вот
1: трех эстонцев нашли, одного вратаря тоже там как бы приедут. Как и организаторы сообщают, сборная Латвии в данный момент находится на стадии согласования и утверждения, но уже абсолютно точно, что команда будет состоять из звездных игроков.
2: Да, дело полезное, потому что если какие-то игроки звездные натренируются на этих форматах 3 на 3, им потом будет проще играть в дополнительное время, как ты
1: понимаешь. Слушай, но там анонсировано, что за сборные тех или иных стран приезжают там НХЛовцы и игроки сборной.
2: Но вы понимаете, что это совсем другая игра уже. Ну, вот хоккей 3 на 3, это как
1: вот, там, давай,
2: волейбол жги, на песке.
1: Жги. Ага! Братья Самойловы, привет!
2: Да.
1: Слышите, Контерс какой сидит напротив меня?
2: Я имею в виду, что волейбол на песке, это не совсем тот волейбол, который на нормальном покрытии, согласись же.
1: Слушай, ну тут многие по ветеранам как бы поигрывают, судя по всему, из тех, кто 3 на 3 выиграет. Ну, а мы про ветеранов говорим уже не хоккейных, а гимнастических.
2: Дело в том, что в Риге с 99-го года проходит международный чемпионат по спортивной гимнастике среди ветеранов. Называется он Latvian Veterans Open. И в этом году уже будет 25-й турнир. Ожидается около 50 участников. 20 женщин, 30 мужчин из разных стран. И возрастной диапазон впечатляет. Это от 30 до, там, в общем, 79 лет. Даже от 26, самому молодому 26, а самому старшему 79. И, в общем, все показывают еще как бы достаточно серьезное мастерство, которое никуда не девается.
1: И форму показывают, ой-ой-ой, какую. Поэтому, если в вашей семье есть молодежь, которая сейчас вот занимается спортивной гимнастикой, может быть, показать ей тех, кто им показать этой молодежи, ей молодежи все-таки показать.
2: Ну, это на самом деле, это вообще какой-то элемент уважения к ветеранам, в принципе. Ну и помимо всего прочего, это не только зрелище, это в конце концов дискуссии, обсуждение.

0: идеи какие-то развития спорта. А там, где люди собираются, которые думают примерно об одном и том же, в общем, единомышленники, и атмосфера, думаю, будет замечательная. Соревнование 6 июня в 2 часа дня в Рижской гимнастической школе Мира 62.
1: То есть завтра, если у кого-то суббота, говорят, дождик будет идти, а вы отправляетесь туда, это ж так фаны, поддержать, посмотреть и попытаться повторить.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рос 88.6 FM. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Знаешь, когда вот прощения просят, значит, человек что-то сделал. А вот если не делать ничего того, после чего прощения придется просить, наверное, еще и проще будет. Вот мы же по плану должны сейчас культурнее подойти.
1: Уже подошли.
2: Культурный слой.
0: Ну все, значит, извиняться не за что. Привет, человечество. Что, счастливчики, которые только что включили свой радиоприемник? Если таковые, ну, можете себе позволить.
1: Вообще, в такой пасмурный день, как известно, спать хочется больше. Поэтому нет ничего удивительного, что кто-то только сейчас подключился.
0: Ну, колыбельную петь не будем. Это не наш удел. Мы-то народ будем. Фундамент дня и, по сути дела, формируем. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Что такое культурный слой? Это... те события, которые в этот день происходили с точки зрения культуры.
0: А еще вот мы с Лехой вспоминали школьные годы, значит, вот этот самый момент временной, когда ты уже экзамены сдал, и остается самое главное — пойти к библиотекарю и доказать, что ты чист перед библиотекаршей. И у того, кого получилось, просто там камень там, с плеч, выходишь счастливый, я никому не должен. Я книги все сдал. Поэтому начнем с книг.
1: Начнем с того, что в 1851 году в США начал печататься роман Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Один из немногих, между прочим, романов на эту тему, который был в свое время обязателен просто к прочтению, к внеклассному чтению, начиная чуть ли не с какого-то шестого класса.
0: А я же вообще про эту идею, вот про эту историю забыл. Внеклассное чтение. Внекласска, ой, да-да-да, это клево-клево было. Слушайте, ну давайте я со своей фамилией к этому городу трепетно отношусь. Флоренция, значит, 1914 год. 1914 год, сразу вспоминаешь «Новые приключения неуловимых», по-моему, называлось, когда он должен был на сейфе у Кудасова, этот шифр, 1914 война началась. Так вот, во Флоренции суд приговаривает Винченцо Перуджия, который похитил из Лувра Джоконду, к одному году и 15 дням тюрьмы.
1: Казалось бы,
0: это
1: да?
0: Что такое, за срок?
1: Да, на самом деле история была замечательная. Дело в том, что ну, как бы случилось это тремя годами раньше, в 1911 году. Вдруг ни с того ни с сего там пришли какие-то реставраторы смотреть на Джоконду, а ее бах и нет, как в том самом фильме. До этого ей делали специальный защитный экран стеклянный. И, в принципе, нельзя сказать, что там как бы не заботились в Лувре о безопасности. Но случилось так, что вот картина исчезла, никаких идей нет. Появился, значит, следователь по фамилии Бертильон, он остался в истории, потому что ему поручили расследовать это дело, он подозревал всех, совершенно он подозревал, значит, немцев, что это Кайзер сделал для того, чтобы спровоцировать Францию, французское правительство это могло сделать наоборот, чтобы спровоцировать этих немцев.
0: Немцев, да.
1: Все подозревали Пикассо, потому что все авангардисты должны были ополчиться против Леонардо да Винчи. Ну и Бертильон еще подозревал директора Лувра, потому что тот хвастался, что такая безопасность. Безопасность у нас, не волнуйтесь, с Джокондой ничего не случится.
0: Но вопрос, а почему отпечатки не стали...
1: Потому что Бертильон был против дактилоскопии.
0: Смотри, какой,
1: и он был такой, вот, ну, как бы со своими методами. В общем, мне кажется, он это дело завалил, потому что отпечатки они могли найти, и по отпечаткам могли найти молодого стекольщика, которого, собственно, и звали Винченцо Перуджи, который недавно устроился, и который за день до этого как раз и делал тот самый защитный экран стекольный, и, ну, просто спер эту работу, как в кино, взял и скатал в рулон, и там за пазуху.
0: Но теперь по поводу идеалистики этих отношений к этому событию. То есть, помните, вначале обвиняли всех, французы Кайзера, немцы французов, все говорили, во всем виноваты эти самые пикассовцы. Ну, а на самом деле Перуджи-то не отрицал своей вины, и он честно сказал, я совершил кразу с единственной целью восстановить историческую справедливость.
1: Думаю, это отговорки. Перуджи приехал во Флоренцию, позвонил антиквару знакомому, который дал ему еще знакомому антиквар и предложил ему просто купить Джоконду. Антиквар, на самом деле, настолько офонарил, что позвонил в полицию тут же, и Перуджио тут же загребли. Потом уже появилась у него эта идея. Если бы у него были идеологические какие-то там цели, некорыстные, он бы пришел это и принес просто в Уффицио и сказал, что вот французы у нас Леонардо сперли, а я хотел бы отдать это музею на родину вернуть.
0: Ну, потому что он горел, что типа вот у нас украли. Но поскольку суд проходил во Флоренции, его аргументы вызывали силу. Вот, да здравствует наш флорентийский суд, самый гуманный в мире. Приговорили вот к такому сроку, один год заключения.
1: Ну, а вообще, ну а что он сделал такого? Понимаешь, ну как бы не убил никого, не покалечил, не, он даже ничего не сломал. Он всего лишь вытащил картину из рамы и принес ее антиквару во Флоренцию.
0: Знаешь, напоминает, что помнишь, Марио идет грабить банк, когда там Марио завтра пойдет грабить банк. Итальянцы такие: молодец, браво, белиссимо. Представляешь, вся Италия — это герой.
1: Вот я здесь позволю себе сказать, что те люди, которые портят картины сейчас, приклеивая себя к ним, замазывая их краской и поливая кислотой, согласен, они достойны куда большего наказания, чем Перуджио, который действительно никому не причинил никакого, ну, такого реального ущерба. Ну, разве что Лувр какое-то время не мог показывать своим китайским туристам Джоконду.
0: А, кстати, насчет Джоконды. Многие до сих пор, есть такие люди, которые сомневаются, что в Лувре-то на самом деле подлинник, а не копия знаменитого шедевра. Помнишь, сомневающийся я. Ну, давай еще что-нибудь.
1: 5 июня. Что еще было? Ну, смотрите. В 1965 году Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы величайшему из современных русских стихотворцев, как они сами написали, 76-летней тогда Анне Ахматовой. Вот.
0: Ну, давай про музыку пробежимся. 74-й год. Патти Смит записывает дебютный сингл «Hey Jude». А буквально через какое-то количество лет, в 2001 году, хоть что-то из 21 века возьмем, Radiohead выпускает альбом «Amnesiac». Я забыл, как он называется, альбом. Ну как, «Amnesiac». Еще раз не помню, как. А кто пел? Radiohead. Да. А у меня под амнезией, как бы.
1: Да, это надо проверить, конечно, еще. Но, тем не менее, вот это, пожалуй, события, которые непосредственно связаны с 5 июня. Казалось бы, таким днем, когда начинаются каникулы, люди уже ни о чем не думают. И в общем, надо бы сидеть на печи и ничего не делать. Или, а тем не менее.
0: Или поехать путешествовать. Шизгара выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center — это перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, другим направлениям по всему миру. В компании всегда подберут оптимальный формат перелета под задачи конкретного клиента.
1: Да, ну и задачи это могут быть связаны с бизнес-джетами, то есть это деловые поездки, это могут быть рейсы для корпоративных или спортивных команд.
0: Там,
1: ну,
0: побольше самолетики уже.
1: Конечно же, срочные вылеты или индивидуальные маршруты, тогда, когда место назначения не предполагает регулярного рейса или даже стыковочного какого-то формата. Ну и перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: Ну и как мы уже говорили, когда люди наивно думают, что сейчас мы пойдем в обычную компанию, нас там 25 человек, нам дадут еще скидку. Скидки не будет, потому что это сложняк. А вот когда вы совершаете перелет вот с помощью корпоративного отношения Baltic Business Aviation Center, вы получаете 100% satisfaction. bbac.aero для того, чтобы увидеть всю палитру предложений от bbac.aero или номер телефона 67-668-668.
2: Культурный слой на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» — Baltic Business Aviation Center.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился. На максимуме перед 9 часами было 4 балла. Для пятницы это в пределах нормы, а к этой минуте на монитор уже вернулась тройка. Остается считанное число заторов, из существенных можно выделить лишь два. На Карле Ульмане Гатве в направлении Островного моста можно оставить около 10 минут, а вот на Деглова все сложнее, и дорожные работы могут задержать водителей в сторону центра минут на 15-20. Если с трафиком все более-менее ясно, то самое время ознакомиться со сводкой госполиции за минувшие сутки. Всего по Латвии было зарегистрировано 153 ДТП, а вот в Риге произошли 102 аварии. В них пострадали 14 человек, в том числе один на электрогаджете, два пешехода и 5 велосипедистов. Патрульные составили 65 протоколов за различные нарушения дорожного движения. Под хмельком или под кайфом задержанных не было. Однако удручает высокая аварийность, так что оставайтесь предельно внимательными и сами ничего не нарушайте. Кстати, на эту тему сообщение от Валентина Юсина в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
2: Всем привет. На въезде в Спилу со стороны Бабета стоит фоторадар. Будьте осторожны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: пришел так уверенно, сказал что-то такое, буквально 2-3 слова, и все, человек потом понимает, что вот человек уходит, вот этот, когда так, это уверенно, все. И потом день складывается. Мы 3 часа говорили с вами другими голосами, все это было от чистого сердца сделано.
1: Другими голосами, в смысле, не голосом Коина.
0: Не, да, ну мы так не сможем уже. Хотя можем
1: попарадировать. Здесь простите нас.
0: Спасибо всем тем, кто поддерживал нас всю эту неделю. Это Шизгара. Мы желаем вам хороших выходных. Кто-то будет заниматься какими-то дачно-огородными делами. Кто-то попытается найти какой-то другой смысл в жизни.
1: А кто-то будет смотреть на звездное небо. Я, кстати, тут недавно облажался. Сказал, что вот эта звезда, которая была в 11 вечера, это был Эпсилон Волопаса, а это оказалось Альфа Волопаса.
0: О, блин, 1,5 человека заметили, но
1: да,
0: все промолчали.
1: Альфа Волопаса еще называется Арктура. Это очень важное. Это очень важное светило.
0: Ну, а кто-то уставится в свой телеэкран, потому что будет следить за событиями, например, того же Ролан Гароса. Подводим итоги выходных уже в понедельник. Шизгара вернется сюда на частоту 88,6. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Счастливо.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
6: Голова. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билеши сервис ОВ.
7: Радио Рокс. Латвия.

0: Reklāma.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рос». 88,6 FM. Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Это рок с деткой.

0: Реклама.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: 10 июня. Спелот Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: mūsdienas sniegt.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčera, katorē ne pavtarēts. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления в Курземе южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, и она начинает жить своей собственной жизнью. Вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Ну, музыка же в первую очередь математика. И во вторую очередь физика, как частный случай математики. Все от Пифагора же все пошло.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

четверки щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарботы. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я был главным двоечником в классе, но не потому, что я был главным. Там были похуже меня ребята. То есть, ну, я даже их умудрился перегнать. А моя идеология заключалась в том, отвалите от меня все. У меня дома недорисованный комикс. То есть, мое увлечение рисованием полетело в оформление песен.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте радиошоу Шизгара на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там, не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатора, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там в обычной квартире, да, там у вас райдер, там, сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рок. Радио Рок. Только рок.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы этого делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно, не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Лай не кане трогто.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Знаешь, как-то вот за долгое время существования в рок-музыке все-таки нужно как-то относиться к себе немножко критически, потому что если выпускать постоянно вот альбомы и постоянно без вот самокритики к себе относиться, то, в общем-то, встать на путь самоповтора – это вот одномоментно. И причем это, как я так наблюдаю среди своих коллег, вот. Поэтому мы стараемся, конечно, делать паузы между вот выпусками чего-то такого глобального. Вот именно по этой причине, чтобы найти какие-то новые для себя перспективы, чтобы немножко по-другому относиться к музыкальному материалу, отдохнуть от себя прежнего.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе Кулбергс отправится в Эстонию в первый зарубежный визит в качестве премьера. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан. Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллором Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине.
2: Про туризм.
1: В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится. Дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билетши-сервис».
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершается первая летняя трудовая неделя, впереди уикенд, а это всегда многообещающе и сулит немало интересного. Но только после того, как разъедемся и в латвийской столице завершится вечерний час пик. Он уже стартовал. Вообще-то пятерка на мониторе появилась уже после часа дня, к этой минуте от 6 до 7 баллов, порядка 40 заторов, они продолжают расти как количественно, так и качественно, то есть увеличиваясь по времени прохождения участков. По-прежнему все сложно на улице Деглова из-за дорожно-ремонтных работ. Причем затор в сторону центра будет даже поболее, чем в сторону Лубанского кольца. На Бриева-Сгатова в сторону Юглы более чем 20-минутная пробка. Там тоже ведутся ремонтные работы. Как альтернатива, улица Югла в сторону Видзовского шоссе. Здесь затор пока минут на 10-12. Кроме того, притормаживает улица Круспел в сторону Гранита со стороны моста Славу и классика на Карля Ульманя-Гатова в обоих направлениях. В общем, трудностей уже хватает, однако проблем добавится в ближайшие полчаса. Друзья, если на вашем пути встретится непредвиденное препятствие, крупный затор или ДТП, дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы и другие водители скажем вам спасибо. На этом о трафике пока все. Продолжим через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем беспроблемного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и противовоздушной обороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов.
2: Про школу.
1: Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. «Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества», заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну что, улыбнули Animal Jazz со своим смайликом, трек, который открыл пятничный вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем добра, позитива и отличного музона, которого у нас вагон и большая тележка. Прежде чем грохнуть как следует рок-н-роллом, обратимся к событию, которое произошло ровно 56 лет назад. В 1970-м, 5 июня, на прилавках британских музыкальных магазинов появился прорывный четвертый студийный альбом Deep Purple «In Rock». Его записал Марк Ту, состав в который входили Гиллан, Гловер, Пейс, Лорд и Блэкмор. Синглами издавались треки «Speed King» и «Black Knight». Кроме того, на лонгплее была эпическая «Child in Time». Начиная с этого альбома, глубоко фиолетовые заиграли в стиле хард-рок, считаются одними из основателей и классиков этого жанра. По словам музыкального критика, пластинка стала свежей струей в роке начала 70-х и поворотом в истории. В ней были заложены корни стиля хэви-метал. В общем, есть у нас слушатель Александр, который постоянно сетует, что Deep Purple на радио Рокс почти не звучат. Он, конечно, не прав, время от времени некоторые треки мы слушаем. Ну а сейчас предлагаю из инрока не самую известную, но очень кайфовую композицию «Living Wreck». Со второй стороны, первоначально ее не собирались включать в пластинку, но ближе к концу записи группа свое решение изменила. Блэкмор сыграл гитарное соло через октавную педаль, то есть выдающую звук на октаву выше или ниже основного тона. А вы говорите, какое простенькое соло здесь у Черномора. Итак, Deep Purple и Living Wreck 70-го года выпуска прямо сейчас на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На Радио Рокс ночные снайперы с треком «Асфальт». Наши автомобилисты, наверное, вздрогнули при упоминании о дорожном покрытии в нашем замечательном городе. Мы продолжим тему в автомониторе, ну а затем вернемся к фирменным ритмам Радио Рокс. Очень скоро «Скорпионс», «Ленинград», «Мельница», а также «Король и Шут» с треком «Камнем по голове».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 2 балла, 6 до 8, и что-то подсказывает, что это наш сегодняшний максимум, если, конечно, не вмешаются какие-то другие обстоятельства, например, обещанные синоптиками на сегодняшний вечер осадки. Из хорошего, этот прогноз пока не сбывается, есть вероятность, что разъедемся, как говорится, посуху. При этом трудностей в городе хватает, число заторов приближается к 60, в Пардаугаве выделяются Карля Урманя в обоих направлениях, а также участок Валдемара Вантовый мост до улицы Мелнсила. В других частях города плотно на Круспилл в сторону Гранита, со стороны моста Славу, на улице Югласа в направлении Видземского шоссе, а также Бриев-Базгатвы тормозит в сторону Юглы из-за дорожных работ. В вечерних лидерах остается Деглова по направлению к центру, где также ведутся дорожно-ремонтные работы. Там можно оставить более 20 минут, если, к примеру, двигаться от улицы Илукстес. Ну а кто говорил, что в это время пятницы будет легко? На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь максимально внимательными и будьте взаимовежливыми на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: мысли вслух.
1: Коловиса, группа «Мельница».
2: Да, я считаю, что, в принципе, грамотное использование искусственного интеллекта — это хорошо, именно когда, в первую очередь, во главе угла стоит художник. И когда он знает, чего он хочет добиться, используя искусственный интеллект.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Скорпион» с классической балладой «Ты и я». В нынешнем году пару раз нам напомнили об этой легендарной группе. Во-первых, фронтмен Клаус Майне 25 мая отпраздновал свой 78-й «Хэппи Бёздэй». А вот чуть ранее, в апреле, фанатов напрягло сообщение о том, что «Скорпионы» отменили тур по Индии в связи с непредвиденными медицинскими обстоятельствами, затронувшими участников группы. Мы тогда пожелали немецкой банде крепкого здоровья. Видимо, это помогло, потому что «Скорпы» опять в деле, снова на гастролях. 16 июня зажгут на Мальте, 20-го в Будапеште, далее Турция, Болгария, Словакия, Португалия. В общем, летний европейский чёс в разгаре. Билетики от 70 евриков разлетаются на ура. Мы за парней, конечно, рады, но пора продолжать пятничный вечер на Радио Рокс. Далее, после коммерции и погоды, нас уже поджидают Dire Straits, Серьга, а также Brainstorm с треком «Выходные».
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Реклама.
2: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
1: Радио «Рокс».

0: Мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Это не более чем совпадение, но именно в июне 79-го Dire Straits выпустили свой второй студийный альбом «Communique», который закрепил за ними статус высокопрофессиональной и успешной группы. Всего по миру только официально разошлось более 7 миллионов копий альбома. Синглом как раз выпускался трек, который только что, надеюсь, с удовольствием послушали, «Lady Writer» или «Писательница». Билборд охарактеризовал ее как гипнотический рок-трек с зажигательным звучанием и характерным вокалом Марка Нофлера. Многие, в свою очередь, заметили, что музыкальная композиция очень похожа на «Султан из свинга». Но будем считать, что это вариация на заданную и очень успешную тему. Мы идем дальше вперед и с песней душевной. Этот час у нас запечатают группа «Браво», Гарик Сукачев, а также «Секрет» с треком «Отправляйся за ней».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

ноги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост занятости в Латвии в первом квартале был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2 и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%.
2: Про вооруженные силы.
1: В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый музыкальный час открыли классикой от группы Кино с треком «Стук». Когда-то поговаривали, что скорость стука превышает скорость звука. Но сейчас мы не об этом. Еще разок заглянем в рок-хронику и узнаем, что 5 июня в разные годы на свет появились известные в музыкальном мире люди. Ника Макбрейн, экс-барабанщик британской хэви-металлической банды Iron Maiden. Трой Ван Левен, американский гитарист и мультиинструменталист группы Queens of the Stone Age, записавший с ними 5 альбомов. А также Том Эванс, в свое время бас-гитарист и вокалист британской группы Badfinger. На свет он появился в 1947 и до наших дней не дожил. Но оставил после себя нетленное творение — балладу «Without You» или «Без тебя». Этот трек Том Эванс сочинил на пару с вокалистом Питом Хэмом, однако оригинал, выпущенный в 70-м году, большого успеха не имел. А вот версия Гарри Нилсона через год стала, как сказал Пол Маккартни, самой убойной песней всех времен. Всего существует более 180 кавер-версий, в том числе в исполнении поп-дивы Мирайи Кэри. Мы же послушаем Гарри Нилсона, памятуя о том, что к этому треку приложил руку как автор Том Эванс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» Наутилус Помпилиус во время дождя. Трек из альбома «Яблоки Китая» 97-го года выпуска вошел в саундтрек фильма Алексея Балабанова «Брат», чем и запомнился многим. Мы же вернемся к классному музону радио «Рокс» через пару минут. Нас уже поджидают Пол Маккартни, сэр, пилот, танцы минус, а также король и шут с треком «Ром».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: И все-таки обещанный синоптиками дождь пошел и осложнил жизнь тем водителям, которые еще остаются на магистралях и улицах латвийской столицы. Кстати, в прогнозе осадки до завтрашнего утра и должны закончиться к 11 часам субботы. А в воскресенье опять солнечно и тепло до плюс 25. Раз уж заговорили о ближайшей перспективе, то обратим внимание. С 8 по 10 июня, с 7 утра понедельника и до полудня среды в латвийской столице с официальным визитом будет великий магистр суверенного Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Во время его визита в Риге будут введены ограничения движения транспорта и пешеходов по маршрутам следования кортежа, а также во время прибытия и убытия от посещаемых объектов. Будут также ограничения по стоянкам, преимущественно в центре города. Вернемся к текущей дорожной обстановке. Несмотря на осадки, большинство уже проехало куда кому нужно, и хотя 5 баллов остаются на мониторе, вечерний разъезд уже вырулил на финишную прямую. На этом о трафике на этой неделе, пожалуй, все. Мы продолжим в понедельник после 8 утра. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хороших выходных и удачных поездок.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.

0: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Голова. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.
2: Радио Рокс. Только рок.

0: буквально на днях сэр Пол выпустил 20-й сольный альбом под названием «The Boys of Dungeon Lane». А мы только что послушали трек из его второй пластинки, называется она «Рам». 71-го года выпуска. Что любопытно, она была выпущена в аккурат 5 июня, но 55 лет назад. Что же касается названия «Monkberry Moon Delight», это напиток, чем-то похожий на любовное зелье номер 9, эдакий фантастический молочный коктейль. Песня именно об этом. А вы что могли подумать, друзья? В 2020-м издание Rolling Stone поместило «Monkberry Moon Delight» на 22-е место в рейтинге величайших песен Маккартни за всю его сольную карьеру. Составители списка назвали композицию гениальной, но одной из его самых недооцененных песен. Конец цитаты. Ну что ж, мы продолжаем движение под фирменные ритмы «Радио Рокс». И очень скоро серьезная подборка «Сплин», «Серьга», а также ария с треком «Король дороги».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс». Реклама.
2: 10 июня. «Спелет Концерт Холл». «Оксимирон». «Национальность».

0: Слушайте нас, нет!
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
3: Радио «Рокс». Только «Рокс».

0: Мы сидели.
1: Группа «Сплин» по-прежнему сидит и курит, а нам, друзья, пора заняться другими, более приятными делами. Впереди вечер пятницы и выходные, и хочется провести их так, чтобы потом не жалеть ни о чем. Так что расслабляемся и получаем удовольствие в компании «Радио Рокс», а я, Владимир Тин, прощусь с вами до понедельника. Всем добра, бобра и позитива, а этот час запечатают Земфира и Крис Ри с летним треком «Король пляжа».
2: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Eta živoj zvūk. Neožidanīji duēti. I tā samaja atmosfēra, radi katorē vazvrašājātsā snova i snova. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Ты будешь заниматься всем, чем угодно, но не поиском счастья. Искать друзей, находиться в этих чертовых соцсетях. Я повторюсь, уходите оттуда, пока не поздно. Ты будешь искать какие-то профессии, заниматься построением личной жизни, все что угодно, но только не поиском счастья. Мы заменяем, подменяем все, что только можно. Мы занимаемся не тем, чем только можно в жизни. Именно из-за этого мы несчастны.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
2: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дарботы. Кровь на снегу и пятна красные флажком. Наши ноги из челюсти быстры. Почему же ваш шаг?

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали «Так надо»,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.